0: 俄罗斯人住的离这远，过了额尔古纳河，再往北，那里就是哥萨和骑兵的驻地，那里是两国的互市之处。
1: Самое свежее мясо. Что тебе нужно? Подойди. Кто нужен тебе? Самое... Это Яшу Нико. Там, где-то, коров. Да, да. Да, держи попробуй. Самое вкусное. О, спасибо большое. Благодарю тебя.

0: О, смотри!
1: Медицинские пришельцы!
2: Стоять, стрелять буду!
3: Оружие! Не дайте ему!